тамамта биллутерлута микэлгумта ассерлутнгли куугааллхкат умьёоқлуку пилла уппиёқуурлуки гэннерм аёқутихка мактлхкиорлуки залииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ликуугааллхкат литнаорат питклуку